0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM 104.1.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,